Achukur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur